не желает вовеки никто алкоголиком стать. А кто стал, тот себя таковым не признает вовеки. Будет трезвого корчить, божиться и всячески лгать, будто он не больной, а нормален, как

И окажется вдруг, что дошел до горячки, до белой. И тогда перед всеми откроется эта беда. Покрывалами тьмы занавесят всегда блудный грех. Но лишенное девство уже не зовется девицей. Что творили во тьме, невозможно от света укрыться. И в утробе зачатая жизнь станет явной для всех. Первозданный Адам, павший в грех, не раскаялся в нем, но солгал всю вину на жену и Творца возлагая. Эта ложь родилась вечной смертью, весь мир убивая, и в сердцах поселившись живет и до наших времен. Но ведь так же и мы не признаемся в жизни другим, что больны наши души постыдными злыми грехами. Мы их лучше упрячем от всех и в сердцах сохраним. Сбережем нашу злобу в груди и за пазухой камень. Но не вечно вулкану хранить в своих недрах огонь.

он взорвется когда-то, покажет себя, только тронь. И польется на души людей эта

а содеянный грех жалит верной, но медленной смертью. Нам не сделают большего зла никакие враги, ведь страшнее врагов, чем мы сами, не сыщешь на свете.

пусть Христос воцарится, где было вместилище лжи и светильник любви. Озарит вас небесным сиянием, и светильник любви озарит вас небесным сиянием, и светильник любви озарит вас небесным сиянием.

и чистым сердцем возносилась к жизни новой, одолевая мощь земного притяжения и постигая высоту глубин смирения. А принцип был один у всех святых: себя спасаешь.

себя спасаешь ты, других любя.

Веки веков, амин. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владико, прости беззаконие наше, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние и присни во веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да светится име Твое.

Благо есть исповедайтесь о Господе и пети имени Твоему Вышни, возвещайте за утро милость Твою и истину Твою на всякую ночь. В десятиструнном псалтире с песнею в гуслях, яко возвеселил мя иси Господи в творении Твоем, и в делях руку Твоею возрадуюся. Яко возвеличишася дела Твоя, Господи, зело углубишася помышления Твоя. Муж безумен не познает и не разумив, не разумеет сих. Внегда прозябоша грешница, яко трава, и проникоша все делающие беззаконие, яко допотребятся в век века. Ты же Вышний во веки, Господи, яко се врази Твои, Господи, яко се врази Твои погибнут, и разыдутся все делающие беззаконие, и вознесется, яко единорога рог мой, и старость моя в еле и мастите, и возре око мое на враги моя, и восстающее на мя лукавнующее услышит ухо мое. Праведник, яко феникс процветет, яко кедр и живливание умножится, насаждение в дому Господнего, дворик Бога нашего процветут, еще умножатся в старости мастите и благоприемлюще будут, да возвестят, яко прав Господь Бог наш, и несть неправды в нем. Господь воцарися, в лепоту облечейся, облечейся Господь в силу и припоясася, ибо утверди вселенную, я же не подвижется, готов престол Твой от толи, от века Ты иси. Воздвигоша реки, Господи, воздвигоша реки, гласы своя, возможно.

многих. Дивны высоты морские, дивен высоких Господь. Сведение Твое уверившееся зело, дому Твоему подобает святыня Господи в долготу дни. Бог отмщений Господь, Бог отмщений не обвинулся есть. Вознесися, судья земли, воздашь воздаяние гордым. Доколе грешницы, Господи, доколе грешницы восхвалятся, провещают и возглаголют неправду, возглаголют все делающие беззаконие. Люди Твоя, Господи, смириша, и достояние Твое озлобиша, вдовицу и сирову мориша, и пришельца убиша, и реша не узрит Господь, ниже уразумеет Бог Иаков. Разумейте же безумнее в людях, и буи некогда умудритеся. Насаждей ухо не слышит ли, или создавы око не смотряет ли, наказуя язык и не обличит ли, учай человека разуму. Господь весть помышление человеческое, яко суть суетна. Блажен человек его жаще, накажешь и Господи, и от закона Твоего научишь его. Укротите его от дней лютых, донде же изрыться грешному яма. Яко не отринет Господь людей своих, и достояние своего не оставит. Донде же правда обратится на суд, и держащиеся и я все праве сердцем. Кто восстанет мне на лукавнующие, или кто спредстанет мне на делающие беззаконие? Аще не Господь помогал бы мне, в мале вселилась бы во душа моя. Аще глаголах подвижися нога моя, милость Твоя, Господи, помогаши мне. По множеству болезней моих в сердце моем утешение Твоя возвеселиша душу мою. Да не прибудет Тебе престол беззакония, созидая и трудно повеление. Уловят на душу праведничу и кровь неповинную осудят. И бысть мне, Господь, в прибежище, и Бог мой, в помощь упованию моего. И воздаст им Господь беззаконие их, и по лукавству их погубит я, Господь Бог. Слава Отцу и Сыну!

Придите, возрадуемся Господи, и воскликнем Богу Спасителю нашему, предварим лице Его в исповедании и во псалмех воскликнем Ему, яко Бог вели Господи, Царь вели по всей земли, яко в руце Его все концы земли и высоты гор Того суть, яко Того есть море и той сотворие, и сушу руце Его создасте. Придите, поклонимся и преподем Ему, и восплачемся пред Господем, сотворшим нас, яко то есть Бог наш, и мы люди, пажити Его, и овцы руки Его. Днесь аще глас Его услышите, не ожесточите сердец ваших, яко в прогневании, в одни искушения в пустыне. Вон же искусиша мя отцы ваши, искусиша мя и видиша дела моя. 40 лет негодовах рода того и рех, присно заблуждают сердцем, ти же не познаша путей моих. Яко клягся во гневе моем, аще вниду в покой мой. Воспойте Господеве песнь новую, воспойте Господеве вся земля, воспойте Господеве, благословите имя Его, благовестите день о дне спасения Его, возвестите во языцах славу Его, во всех людях чудеса Его, яко вели Господи, хвален зело, страшен есть над всеми Боги. Яко все Божий язык бесови, Господь же небеса сотвори, исповедание и красота пред Ним, святыня и великолепие восвятили Его. Принесите Господеве отечествие язык, принесите Господеве славу и честь, принесите Господеве славу имени Его, возьмите жертвы и входите во дворы Его, поклонитесь Господеве и во дворе святим Его, да подвижется от лица Его вся земля. Рците во языцах, яко Господь воцарися, ибо исправи вселенную, я же не подвижется, судит людям правостью. Да возвеселятся небеса и радуется земля, да подвижется море и исполнение его, возрадуются поля и вся яжи на них. Тогда возрадуется вся древа дубравная от лица Господня, яко грядет судите земли, судите вселенней в правду и людям истинную Своею. Господь воцарися, да радуется земля, да веселятся острови мнози, облак и мрак, окрест Его, правда и судьба исправления престола Его. Огнь пред Ним предыдет и попалит окрест враги Его, освятиша молния Его вселенную, видя и подвижися земля, горы яко воск растаяша от лица Господня, от лица Господа всея земли. Возвестиша небеса правду Его, и видиша все люди и славу Его. Да постыдятся все кланящиеся истуканным, хвалящиеся о идолях своих, поклонитеся Ему все ангели Его. Слыша и возвеселися Сион, и возрадовавшись от чери иудейские о суде брати Твоих, Господи, яко Ты, Господь, вышний над всею землею, зело превознеслся и си над всеми Боги, любящие Господа, ненавидите злая, хранит Господь души преподобных Своих, из руки грешничей избавит я, свет воссия праведнику и правым сердцем веселье. Веселитесь, праведней, о Господи, и исповедайте память святыни Его. Слава Отцу и Сыну!

Веков аминь. Воспойте Господи ве песнь новую, яко дивно сотвори Господь. Спаси Его десница Его и мышца святая Его. Сказа Господь спасение Свое, пред языке откры правду Свою. Помяну милость Свою Иакову и истину Свою дому Израилеву. Видишь о все концы земли спасение Бога нашего. Воскликните Бога ве вся земля, воспойте и радуйтесь, и пойте. Пойте, Господи, ве в гуслях и гласе псаломсти, в трубах кованых и гласом трубы роженой, вострубите пред Царем Господем, да подвижется море и исполнение Его, вселенной и все живущие на ней. Реки восплещут рукою вкупе, горы возрадуются от лица Господня, яко грядет, яко идет, судите земли, судите вселенной в правду и людям правостию. Господь воцарися, да гневаются люди, сидяй на херувимих, да подвижется земля. Господь всего невелик и высок есть над всеми людьми, да исповедится имени Твоему великому, яко страшное свято есть. И честь царева суд любит, Ты уготовил еси правоты, суды правды во Иакове Ты сотворил еси. Возносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь подножию ногу Его, яко свято есть. Моисей и Аарон во Иерех Его, и Самуил, призывающих имя Его, призываху Господа, и той послушаше их. В столпе облачной глаголаше к ним, яко храняху сведение Его и повеление Его, яже даде им. Господи Боже наш, Ты послушал иси их, Боже, Ты милостив бывал иси им, и мщая на вся начинание их. Возносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь в горе святей Его, яко свят Господь Бог наш. Воскликните Богове вся земля, работайте Господи в веселье, внидите пред Ним в радости. Уведите, яко Господь Той есть Бог наш, Той сотвори нас, а не

исповедайтеся Ему, хвалите имя Его, яко благ Господь в век милости Его и даже до рода и рода истины Его. Милость и суд воспою Тебе, Господи, пою и разумею в пути непорочне, когда приидеши ко мне, прихождах не злобе и сердце моего посреди дома моего, не предлагах пред очима моима вещь законопреступную, творящие преступления возненавидях, не прильпе мне сердце строптиво, уклоняющегося от меня лукавого не познах, оклеветающего тай искреннего своего сего изгонях, гордым оком и несытым сердцем сим не ядях. Очи мои на верной земли посаждаде я со мною, ходя и по пути непорочную сейми служаши, не живяши посреди дома моего творяй гордыню, глаголя неправедное не исправляши пред очима моима, во утре избивах вся грешная земли, еже потребите от града Господня вся делающая беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи святый и живышник живый, и всевидящим Твоим оком презирая на всю тварь, Тебе преклонихом выю души и телесе, и Тебе молимся, святый святых. Простри руку Твою невидимую от святаго жилища Твоего и благослови всяны. Яще, что к Тебе согрешихом волею и неволею, яко благи человека любез Бог прости, даруя и нам и мирная благая Твоя. Твое бо есть теже миловать и спасать, и Боже наш, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Акафист нерукотворному образу Господа Иисуса Христа. Пречистому Твоему образу поклоняемся, благие, просящие прощения при грешении наших Христе Божие, волею поблаговолилися плотью взыти на крест, да избавивши я же создал еси от работы вражия, тем с надеждою вопием Ти. Господи Боже, Спасителю мой, приди ко мне погибающему, исцели болезни моя неисцельная. Иисусе, Спасителю мой, молил смиренно Авгарь князь Эдесский, приди ко мне, исцели неисцельные болезни моя, в них же от многих лет стражду, ему же подражая Иас, пораженный греховною проказою, мольбою вопиюсице. Господи мой, Господи, помилуй мя по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Господи, Спасителю мой, росою милости Твоей омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя. Господи, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Господи, сердце чисто созижди во мне, и дух прав обнови во утробе моей. Господи, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Господи Боже, Спасителю мой, приди ко мне погибающему, исцели болезни моя неисцельная. Видя любовь и веру Авгаря Эдесского, Господи, Ты писал еси ему, блажен еси Авгарь, не видевый мя и веровый в мя, а спошлю ученика моего и то исцелить тя, и жизнь вечную подаст и сущим с Тобою, посли же, Господи, милость Твою и мне вопиющему, аллилуйя. Разум не постигает тайны, как Господь, приложением к божественному лику Своему бруса, изобразинанием подобие Свое, посылаше оное к Авгарю, желание того исполняя, сей же радости великой исполнся, поклонися образу Христову, ему же и мы с благовением днесь поклоняемся, с мольбой и верою зовущим. Господи мой, Господи, усне мое отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Господи мой, Господи, возврати мне радость спасения, Духом Владычним утверди мя. Господи, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, по милости Твоей пощади мя. Господи мой, Господи, Спасителю мой, призри на скорбь души моя и поспеши на помощь мне. Господи мой, Господи, услыши мя и от всех скорбей избави мя. Господи Боже, Спасителю мой, приди ко мне погибающему, исцели болезни моя неисцельная. Силой любви и радости преисполненный, поклонися Авгарь нерукотворенному образу Спасителя мира, и, получив своих болезней исцеление, с верою возва, Христе Боже, всяк уповающий на Тя не постыдится, сим получая и нас всегда, уповайте на милости Господни и пейте Ему Аллилуйя. Имея любовь к падшему роду человеческому, Ты, Христе Боже, через единого от учеников Твоих, возвал еси Авгаря от мрака греховного и просветил душу его светом истины Твоя. Воззови меня от глубины греховная, да я с плачем возопию Тебе сице. Господи мой, Господи, даруй мне слезы умиления, да ими Тя умолю, очисти прежде конца вся моя прегрешения. Господи, просвети мою душу светом Твоего божественного познания и введи мя по милости Твоей в Царство Твое. Господи мой, Господи, просвещение мое и Спаситель мой, к Тебе прибегох, научи мя творить и волю Твою. Господи мой, Господи, Боже мой, вразуми сердце мое и отжени от него искушение лукавого и настави мя на путь спасения. Господи мой, Господи, не отрини об умоления моего и услыши мя Твоею благостью и утверди сердце мое страхом Твоим. Господи Боже, Спасителю мой, приди ко мне погибающему, исцели болезни моя неисцельная. Буря страстей и треволнений житейских потопляет мя и сердце,
об'ятої ужасом смерті вопієт ті, Господі, несь помагаючого мі на землі спасімя, якоже древле авгаря, і даруй купно с ним петі ті, алілуя. Свыше, яко іудеї ненавидят тя, і хощуть нечто злое содеяти тебе, Господи, пишет авгарь, аз молю, прийди ко мне і обітай со мною, того любви подражая і аз, восстав із глубини падіння моєго, дерзновенно молю тя, Христе Боже, сице. Господи Боже мой, вниди в дом души моєї, прибуди не отлучен со мною грешним. Господи Боже, серце моєго, прийди і соедини мя с тобою навеки. Господи мой, Господи, к тебе прилепилась іси душа моя, прийди і радості исполни серце моє. Господи Боже, спасителю мой, прийди ко мне погибающему, исцели болезни моя неисцельная. Благословен гряды во имя Господне, воспеваху древле дети еврейские, встречая Господа в Иерусалиме, мы же днесь, раскрывая двери сердец наших грядущему к нам спасу, с умилением зовем Аллилуйя. Дивные глаголы ты рекуйся, Господи, всем погибающим, да не смущается сердце ваше и да не устрашается, веруйте в Бога и в меня веруйте и наследите царство, уготованное вам от создания мира, аж же помышляя свое беззаконие, молю тебя, блаже, утверди сердце мое и просвети ум мой тебе вопиющий. Господи мой, Господи, призри на мя и просвети очи мои, да не усну в смерть. Господи мой, Господи, путеводя Израиля от земли фараоновой, настави мя на путь Твой, да пойду во истине Твоей. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, верую в Тя, помози моему неверию. Господи мой, Господи, да не яростью Твоей обличишь и меня, и не удаляйся от меня за беззаконие моя. Господи Боже, Спасителю мой, приди ко мне погибающему, исцели болезни моя неисцельная. Возрети очима на образ Твой, Господи, не смею окаянный аз от лукавых моих деяний, но яко мытарь стеня взывают и, Боже, очисти мя грешного от фарисейского лицемерия и научи чистым сердцем пети милосердию Твоему, Аллилуйя. Восия в скорби моей утешительное слово Твое, Спасителю мой, еже рекла еси, не оставлю вас сиры, приду к вам, того ради аз избегши темноту отчаяния, с надеждою на Твое человеколюбие прибегох, к Тебе сице моляся. Господи мой, Господи, прибежище мое в беде и в скорби не остави мя едино. Господи мой, Господи, безгрешный, с беззаконными вмененный, изми мя от рук ненавидящих мя. Господи мой, Господи, от поругания видимых и невидимых врагов сохрани мя. Господи мой, Господи, прости мя и прими мя, як уже блудного древлего объятия Твоя. Господи Боже, Спасителю мой, приди ко мне погибающему, исцели болезни моя неисцельная. Дивное показал еси дела Твоя, Господи, в пречистом образе Твоем, и даровал утешение всем земнородным, научив их в скорных обстояниях жизни прибегать и к Твоему милосердию, и петь Тебе с любовью, Аллилуйя. Храм нося телесный весь осквернен, множество содеянных мною лютых трепещу страшного судного дней молю, покаяние отверзим и двери жизнодавче, и яко Давид вопиюти. Господи мой, Господи, услыши моление мое, внемли молитве моей и помилуй мя. Господи Боже мой, Твой есть маз, вразуми мя и жива будет душа моя. Господи Боже мой, пастырю мой, заблудих, яко овча погибшее, взыщи раба Твоего и спаси мя. Господи мой, Господи, помилуй мя, исцели душу мою, яко согреших Тебе. Господи Боже, Спасителю мой, приди ко мне погибающему, исцели болезни моя неисцельная. Страшного дня пришествия Твоего ужасаюся, Христе, и трепещу, яко и мы множество согрешений, но Ты, милостивый Боже, прежде конца обрати мя поющего Ти, Аллилуйя.
Весь был еси любовь к падшим человеку, мой Иисусе, и даровал еси им образ Твой святый, ясно глаголющий всем скорби и печали сущим. Придите ко мне, все труждающиеся и обременения, я упокою вы. Всего ради погибающий с одерзновением молю Тя Христе сице глаголя. Господи мой, Господи, хранителю мой, сохрани мя от врагов, нападающих на мя. Господи мой, Господи, вышних живые, на смиренные презирай, призри на мя грешного и буди отрадой моей. Господи мой, Господи, спаси мя утопающего в пучине житейских искушений. Господи мой, Господи, да не смущается сердце мое, и да не устрашается во исповедании имени Твоего. Господи мой, Господи, прийми мя яко мытаря, яко хананею помилуй, помилуй мя по милости Твоей. Господи Боже, Спасителю мой, прийди ко мне погибающему, исцели болезни моя неисцельные. Все языцы придите с любовью и трепетом поклонимся пречистому образу Спасителя мира, избавшему нас от работы вражия, и благодарственно вопием Ему, победителю смерти и ада. Аллилуйя! Весь пораженный проказую греховную недоумеваю, как о есть достойно величати Тя, о Владыко многомилостивый, но верую сердечно исповедую Тя, истинного Сына Божия, смиренно стою пред образом Твоим святым сице моляся. Господи Иисусе, радости моя, дашь ми да возрадуюся в милости Твоей. Господи Спасителю мой приблагий, спаси раба Твоего от неверия и беззакония. Господи мой, Господи, милость неизреченная, благодатью Твоею потреби гнев в сердце моем. Господи мой, Господи, чистота неописанная, чистоту сердца и ума дашь ми. Господи мой, Господи, одеяйся светом, яко ризою, освяти мя печалями житейскими омраченного. Господи Боже, Спасителю мой, прийди ко мне погибающему, исцели болезни моя неисцельные. Господи мой, Господи, милосердый Спасителю мой, душу мою студными деяниями, люти расслабленную воздвигни, божественным Твоим милосердием, яко же древле расслабленного при овчей купели, и на спасение стези наставию, да поемте. Аллилуйя! Царю предвечный, утешителю Христе истины, очисти мя от всякие скверны, яко же очистил еси 10 прокаженных, исцели мя, яко же исцелил еси сребролюбивую душу Закхея мытаря, да воспою теси це глаголя. Господи мой, Господи, недуги наша приемы и болезни понесы, исцели болезни сердца моего. Господи мой, Господи Иисусе, помощниче мой, помози ми, яко изнемогает душа моя от скорби сия. Господи мой, Господи, очи давы слепому воеже видите, дашь ми око, да узрю кротость и терпение Твое. Господи, долготерпеливый, избави душу мою от нечестивого, и спаси мя ради милости Твоя. Господи Боже, Спасителю мой, прийди ко мне погибающему, исцели болезни моя неисцельная. Пение всеумиленное Тебе приносящее, сокрушенным сердцем молящееся, не презри мя, о преблагий Владыко, отврати убо лице Твое от грех моих, но не отврати лица Твоего от раба, поющего Тебе. Аллилуйя! Христе свете истинный просвещай, освещай всякого человека, грядущего в мир, призри на мя грешного и непотребного раба Твоего, и исправи жизнь мою по заповедям Твоим, и душу мою освяти, да принесу Ти молитву сице. Господи Иисусе Христе, Ты свет мира, светом Твоим осияй мя. Господи мой, Господи, Ты источник жизни, даруй душе моей жизнь нетленную и утверди ее в заповедях Твоих. Господи Иисусе Христе, Ты солнце правды, правдою Твоею согрей душу мою и озари ум мой. Господи мой, Господи, Ты наставник мой, научи мя творить волю Твою и любите Тя всем сердцем.
Господи мой, Господи, Ты отверзал еси очи слепому, отверзи и мне двери покаяния, и яко щедр очисти вся грехи моя. Господи Боже, Спасителю мой, приди ко мне погибающему, исцели болезни моя неисцельные. Благодатью Твоею всесильною утверди сердце мое в вере, надежде и любви, даруй ми покаянием и неослабленным исполнением заповедей Твоих достигнуть Царствия Небесного, где же слики апостольскими воспоюти Аллилуйя. Ты, пастырю добрый, реквыси всем в скорби и печали сущим, друзи мои, азы дуко отцу моему и отцу вашему, уготовите место вам, но паки приду и возьму вас к себе, аще заповеди моя соблюдайте. Всему благовейно внимая дерзну яс, погруженный в лютую скорбь, приступите к Тебе сице, моляся. Господи мой, Господи, милосердый, Спасителю мой, спаси мя погибающего. Господи мой, Господи, отжени от меня тучи неверия, зла и вражды, Духом Твоим благим настави меня на путь правды. Господи мой, Господи, утешение души моей я, утеши меня в печали сущего. Господи Боже мой, имени ради Твоего, оживи меня и правдою Твоею, изведи из печали душу мою. Господи Царю Пресильный, помяни меня, егда приидеши во Царствие Твоем. Господи Боже, Спасителю мой, приди ко мне погибающему, исцели болезни моя неисцельные. О, премилосердый и преблагий Господи Боже, Спасителю мой, пришедый в мир для спасения падшего человека, не вознушайся меня паче всех человек прегрешившего, и не отврати от меня лица Твоего, но призри на лютую скорбь и печаль души моей я, исцели и утверди в свете истины и любви, да поемте Аллилуйя. О, спаси мой премилосердый, пришеды в мир для спасения падшего человека, взыщи мя погибающего и благодатью Твоею, душу мою освяти, тело очисти, жизнь исправи по заповедям Твоим, да воспою Те чистым сердцем, Аллилуйя. О, спаси мой премилостивый, призри на раба Твоего, утопающего в море житейских искушений и бед, и як уже древле Петра утопающего спаси благодатью Твоею, освяти душу и утверди на стези заповедей Твоих, да чистым сердцем и усты вопиют и с любовью, Аллилуйя. Иисусе, Спасителю мой, моли усмиренно аварь князя Деский, приди ко мне и исцели неисцельные болезни моя. В них же от многих лет стражду, ему же подражая я, с пораженной греховною проказою мольбою вопию сице. Господи мой, Господи, помилуй мя по велицей милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Господи, Спасителю мой, росою милости Твоей омый мя от беззакония моего и от греха моего очисти мя. Господи, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Господи, сердце чисто созижди во мне, и дух прав обнови во утробе моей. Господи, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Господи Боже, Спасителю мой, приди ко мне погибающему, исцели болезни моя неисцельные. Пречистому Твоему образу поклоняемся, благий, просяще прощения прегрешений наших, Христе Боже, волею поблаговолил еси плотью взыти на крест, да избавиши я же создал еси от работы вражия, тем с надеждою вопиемти. Господи Боже, Спасителю мой, приди ко мне погибающему, исцели болезни моя неисцельные. Господи, щедрый и милостивый, долготерпеливый и многомилостивый, внуши молитву нашу и вонми глас умоления нашего, сотвори с нами знамение во благо, настави нас на путь Твой, еже ходите во истине Твоей, возвесели сердца нашего, еже боятися имени Твоего святаго, заневели еси Ты, творяй чудеса, Ты еси Бог един, и несть подобен Тебе в Бозе, Господи,
силен в милости, благ в крепости, во еже помогати и утешати и спасати вся, уповающая на имя Святое Твое. Аминь. О, преблагий Господи Иисусе Христе Боже наш, Ты иногда человеческого образа Твое лице Пресвятое, омыв водою и отеру брусом, чудесней оною на том же убрусе изобразите, и едейскому князю Авгарю во исцеление недуга его послати благоволил еси. Сей мы ныне грешни раби Твои, одержими и душевными, и телесными недуги нашими, лица Твоего, Господи, ищем и с Давидом, во смирении душ наших зовем, не отврати лица Твоего от нас, и уклонися гневом от рабов Твоих, помощник нам буди, не отрини нас и не остави нас. О всемилостивый Господи, Спасителю наш, изобрази сам себе в душах наших, да во святыне и правде жительствующе, будем сынови Твои наследницы царствия Твоего, и так о Тебе, премилостивого Бога нашего, купно со безначальным Отцем Твоим и Пресвятым Духом славите не пристанем во веки. Аминь. Пречистому Твоему образу поклоняемся, благий, просяще прощения при грешении наших Христе Боже, волею бо благоволил еси плотью взыти на крест, да избавиши я же создал еси от работы вражия, тем благодарственного пиемти, радости исполнил еси вся спаси наш, пришед и спасти мир. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Неизреченного и божественного Твоего к человекам смотрения, неописанное слово Отче, и образ неписанный, и богописанный, и победителен, ведущий неложного Твоего воплощения, почитаем того лобызающее. Величаем, величаем Тя живодавче Христе, и почитаем пречистого лица Твоего преславное воображение. Величаем, величаем Тя живодавче Христе, и чтим образ Твой святый, им же нас спасывайся от рабов.

и всходы нежности попрали, и без стеснения и робости запретный плод переживали. Мал срок у этой повести, короткое горение и шаг к ужасной пропасти бездонного растления. А те в пути друг с другом маялись, хотя на вид бывали кроткими, но в спорах жили и состарились, словами били словно плетками. Все чувства добрые растаяли, открылись в сердце червоточины, и так любовь свою облаяли, что вечно души кровоточили. А души были мелкими, но в грязь вошли глубокую, и так за перестрелками прожили жизнь жестокую. Пришла весна и к ним на улицу, влюбленных души ликовали. Любовный вихрь не дал одуматься, и свадьбу вскоре отыграли. Когда же будни заскрипели, он начал пить, а ей всплакнулось, ведь вместо радости похмельем хмельное счастье обернулось. Она семьи строителем, он стал семьи предателем, сперва сторонним зрителем, а после распинателем. Любовь была, но невысокая, все глубже в тело уходящая, непоправимо однобокая, необратимо все мертвящая. Что значит быть друг другу верными? Они знать того не знали, и бесконечными изменами тела и души запятнали. Вот так и гибли заживо, сожженные растлением, и жизнь была для каждого не жизнью, вырождением. А эти вовсе были странными, своей любви остались преданы, и хоть покрыты были ранами, порой венчались и победами, как не бесилась жизнь.

друга, и как могли боролись с ложью. Борьбу постигли опытно, в упорном к правде рвении, и крест несли безропотно в Голгофском восхождении. В Голгофском восхождении.

Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, святые посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Живые в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного водворится. Речет Господи, весь заступник мой еси, и прибежище мое, Бог мой, уповаю на Него. Яко то избавит тебя от сети ловчей, от словесе мятежно. Плечма своим осенит тебя, и под крыле его надеешися. Оружием обыдет тебя истина его, не убоишися от страха ночного. От стрелы летящие во дне, от вещи во тьме приходящие, от срящие беса полуденного. Падет от страны твоя тысяча, и тьма одесную тебе, к тебе же не приближится. Обачи очима своим осмотришь, и воздаяние грешников узришь. Яко ты, Господи, упование мое вышнего положилось, и прибежище твое. Не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему. Яко ангелам своим заповесть о тебе сохранить тебя во всех путях твоих. На руках возьмут тебя, да никогда приткнешь и о камень ногу твою. На аспида и василиска наступишь, и поперешь и льва и змия. Яко на мя уповай, избавлю и покрыю, и яко позна имя мое. Воззовет ко мне и услышу его, с ним есть скорби, изму его и прославлю его. Долготой дней исполню его, явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава.

и живот, и покой усопших рабов Твоих, всех сдены непоминаемых, и всех от века усопших православных отец, братья и сестер наших, вождей воинов на поле брани, живот свой за веру и отечество положивших, и всех невинно убиенных в Отечестве нашем, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем, и Пресвятым и Благим и Животворящим,

поминаемых и всех от века усопших православных, Отец, братья и сестер наши, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим.

«Не хочу вас не видеть, я умерших, да не скорбите, як уже и прочие, не имущие упования, аще бо веруем, як

час и ныне есть, егда мертви услышат глас Сына Божия, и услышавши оживут. Яко же бо Отец имать живот себе, так удаст и Сынове живот иметь и в себе, и область даст Ему, и суд творите, яко Сын Человечь есть, не дивитеся сему. Яко грядет час, вон же все сущие во гробех услышат глас Сына Божия, и изыдут сотворшее благая воскрешение живота, а сотворшее злая воскрешение суда. Не могу о себе творить и ничесо же, як уже слышу, сужду,

Духов и всякие плоти, смерть поправы, и дьяволы упразднивы, и живот миру Твоему даровавы, сам Господи упокой душу усопших раб Твоих, всех сде ныне поминаемых, вместе светлее, вместе злачнее, вместе покойнее.

Яко несть человек, и же жив будет, и не согрешит. Ты бо един, кроме греха, правда твоя, правда вовеки, и слово твое истина. Яко ты си воскресение и живот, и покой усопших раб твоих, всех сде ныне поминаемых, и всех от века усопших православных, отец братьев и сестер наших, вождей и воинов на поле брани живот свой, за веру и отечество положивших, и всех невинно убиенных в отечестве нашем, Христе Боже наш, и тебе славу воссылаем, с обезначальным твоим отцем, и пресвятым и благим,

Воскрес из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистые Своей Матери, святых славных, всех вальных апостол, преподобных, богоносных отец наших и всех святых, души от нас, приставшихся рабов своих, всех сденыне поминаемых, в селениях праведных учинит, в недрах Авраама упокоит, с праведными сопричтет и нас помилует, яко благи и человека любит. Во блаженном успении вечный покой подашь Господи усопшим рабам Твоим, всем здены непоминаемым и всем от века усопшим православным отцам, братьям и сестрам нашим, вождем воинам на поле брани живот свой за веру и отечество положившим, и всем

Я жил в неверии когда-то, мой дух в унынье погибал, но в сердце веру Бог послал и указал мне место свято, чтоб там с утра и до заката я ум и тело утруждал. Не просто в храм, скорей в обитель я провидением послан был. При нем и настоятель жил. Он службу Божию вершил, приезжим братьям был служитель, его небесный покровитель, святой архангел Михаил. Я там окреп и закалился, там жизнь струей текла живой. Теперь не телом, а душой я во крещении родился, от жизни прежней удалился для жизни чистой и святой. Я поселился там душою и телом часто там бывал, в трудах почти не унывал, сидел за трапезой простою и иногда, порой ночною, молитвы теплые шептал. Наш добрый пастырь Михаил при храме труженик бессменный, за всех молитвенник смиренный, нас в добрый путь руководил. Пошли ж ему, о Боже сил, спасенье в вечности блаженной. Давно те годы пролетели, и я не стал святым, друзья, но все ж иду я к прежней цели, крутой дорогой бытия. Мне помогает в этом деле обитель добрая моя. Мной душа моя позаброшена добродетелью припорошена, изнутри же вся прокаженная и огнем страстей обожженная.

что же делать мне, не готовому? Подвела меня воля вольная, полюбилась мне жизнь привольная, и хоть долю ей отдал малую, по сей день томлюсь той отравою.

Господь веру правую, и душа тогда встрепенулась, что во тьме жила, ужаснулась, во хмелю была.

проник метастазами, руки, ноги им крепко связаны. Я гляжу в себя, гляжу пристально, нет в душе моей места чистого. Подклонить Христу

уважить у себе животворно унося, уловляя змеев, гнездом натекая, многими сетьми низлагая Бог слово, запинай же уязвившего всемирный

Ревностью Христовую поострився, ярость самодержавного на крутость приложить отчался еси, и к крещениям царевым не преклонен отнюдь был еси, яко Христовых заповедей делатель, и показался еси, яко крепок храбрник, за паству твою.

горя любовью однодневною, на чувства тратиться не стали. Сошлись, как вещи без

цвести, и всходы нежности попрали, и без стеснения и робости запретный плод переживали. Мал срок у этой повести, короткое горение и шаг к ужасной пропасти бездонного растления. А те в пути друг с другом маялись, хотя на вид бывали кроткими, но в спорах жили и со

И так любовь свою облаяли, что вечно души кровоточили. А души были мелкими, но в грязь вошли глубокую, и так за перестрелками прожили жизнь жестокую. Пришла весна и к ним на улицу, влюбленных души ликовали. Любовный вихрь не дал одуматься, и свадьбу вскоре отыграли. Когда же будни заскрипели, он начал пить, а ей всплакнулось. Ведь вместо радости похмельем хмельное счастье обернулось. Она семьи строителем, он стал семьи предателем, сперва сторонним зрителем, а после распинателем. Любовь была, но невысокая, все глубже в тело уходящая, непоправимо однобокая, необратимо все мертвящая. Что значит быть друг другу верными? Они знать того не знали, и бесконечными изменами тела и души запятнали. Вот так и гибли заживо, сожженные растлением, и жизнь была для каждого не жизнью вырождения. А эти вовсе были странными, своей любви остались преданы. И хоть покрыты были ранами, порой венчались и победами. Как не бесилась жизнь вьюга, не погасила искры Божьей, носили тяготы друг друга, и как могли боролись с ложью. Борьбу постигли опытно, в упорном к правде рвении, и крест несли безропотно в Голгофском восхождении.

Нам ветр истории приносит в души весть, что не всегда была так жизнь лукава, что в ней иные наслажденья есть, что есть иная, чем богатство, слава. И видим мы, вошло чужое в нас, тихонько выгнав то, что было кровным, в душе светильник совести погас, отдав святое место травам сорным. И в сердце Бога нет, другой хозяин там. Он тот, кто бросил в наши души семя тленья, и мы уж не возносим думы к небесам, и в сердце нашем низкие стремления. И чужды стали нам обличия святых, что взоров чистоту, струя на нас с иконы, стоят безгласны в ризах золотых. Мы нынче идолам усердно бьем поклоны. Кто эти идолы? Сочти их каждый сам. Среди них желудок, деньги, почести и слава, и наша лень, и гордости отрава, и возвеличение того, что свойственно скотам. Живет лишь тот, кто в Боге жизнь обрел, кто с ложью жизни сей душою не сроднился, кто, плоть презрев, духовный храм возвел, и на земле живя, на небеса вселился.

Милувейки веков, амин. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наша. Владико, прости беззаконие наша. Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние не присни, увеки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам долги наша, яко же и ми оставляем должником наш.

Благо есть исповедайтеся Господеви и пети имени Твоему Вышни, возвещайте за утро милость Твою и истину Твою на всякую ночь. В десятиструнном псалтире с песнею в гуслях, яко возвеселил мя еси Господи в творении Твоем, и в делях руку Твоею возрадуюся. Яко возвеличишася дела Твоя, Господи, зело углубишася помышления Твоя. Муж безумен не познает и не разумив не разумеет сих. Внегда прозябоша грешница, яко трава, и проникоша все делающие беззаконие, яко да потребятся в век века. Ты же Вышний во веки, Господи, яко се врази Твои, Господи, яко се врази Твои погибнут, и разыдутся все делающие беззаконие, и вознесется, яко единорога рог мой, и старость моя в елей мастите. И возре око мое на враги моя, и восстающие на мя лукавнующие услышит ухо мое. Праведник, яко финикс процветет, яко кедр и же в Ливане умножится. Насаждение в дому Господне, во дворях Бога нашего процветут. Еще умножится в старости мастите, и благоприемлюще будут. Да возвестят, яко прав Господь Бог наш, и несть неправды в нем. Господь, воцарися, в лепоту обличейся, обличейся, Господь, в силу и припоясася, ибо утверди вселенную, я же не подвижется, готов престол Твой от толи, от века Ты иси, воздвигоша реки, Господи, воздвигоша реки, гласы Своя, возмут реки сотрения Своя от гласов вод многих, дивны высоты морские, дивен высоких Господь. Сведение Твое, уверившееся зело, дому Твоему подобает святыня Господи в долготу дни. Бог отмщений, Господь, Бог отмщений не обинулся есть. Вознесися, судья земли, воздашь воздаяние гордым. Доколе грешницы, Господи, доколе грешницы восхвалятся, провещают и возглаголют неправду, возглаголют все делающие беззаконие. Люди Твоя, Господи, смириша, и достояние Твое озлобиша, вдовицу и сирову мориша, и пришельца убиша, и реша не узрит Господь, ниже уразумеет Бог Иаков. Разумейте же безумнее в людях, и буи некогда умудритеся. Насаждей ухо не слышит ли, или создавый око не смотряет ли, наказуя язык и не обличит ли, учай человека разуму. Господь весть помышление человеческое, яко суть суетна. Блажен человек его жаще, накажешь и Господи, и от закона Твоего научишь его. Укротите его от дней лютых, донде же изрыться грешному яма. Яко не отринет Господь людей своих, и достояния своего не оставит. Донде же правда обратится на суд, и держащиеся и я все праве сердцем. Кто восстанет ми на лукавнующие, или кто спредстанет ми на делающие беззаконие? Аще не Господь помогал бы ми, в мале вселилась бы во душа моя. Аще глаголах подвижися нога моя, милость Твоя, Господи, помогаши ми. По множеству болезней моих в сердце моем, утешение Твоя возвеселиша душу мою. Да не прибудет Тебе престол беззакония, созидая и трудно повеление. Уловят на душу праведничу и кровь неповинную осудят. И бысть мне, Господь, в прибежище, и Бог мой, в помощь упования моего. И воздаст им Господь беззаконие их, и по лукавству их погубит я, Господь Бог. Слава Отцу и Сыну и Святому.

Придите, возрадуемся, Господи, и воскликнем Богу Спасителю нашему, предварим лице Его в исповедании и во псалмех воскликнем Ему, яко Бог вели Господи, Царь вели по всей земли, яко в руце Его все концы земли и высоты гор Того суть, яко Того есть море и той сотворие, и сушу руце Его создасте. Придите, поклонимся и преподем Ему, и восплачемся пред Господем, сотворшим нас, яко то есть Бог наш, и мы люди, пажити Его, и овцы руки Его. Днесь аще глас Его услышите, не ожесточите сердец ваших, яко в прогневании, во дни искушения в пустыне. Вон же искусиша мя отцы ваши, искусиша мя и видиша дела моя. 40 лет негодовах рода того и рех, присно заблуждают сердцем, ти же не познаши путей моих. Яко клякся во гневе моем, аще вниду в покой мой. Воспойте, Господеве, песнь новую, воспойте, Господеве, вся земля. Воспойте, Господеве, благословите имя Его, благовестите день о дне спасения Его, возвестите во языцах славу Его, во всех людях чудеса Его. Яко вели Господи, хвален зело, страшен есть над всеми Боги. Яко все

судит людям правостью. Да возвеселятся небеса и радуется земля, да подвижется море и исполнение его, возрадуются поля и вся яжи на них. Тогда возрадуется вся древа дубравная от лица Господня, яко грядет судите земли, судите вселенней в правду и людям истинную своею. Господь воцарися, да радуется земля, да веселятся острови мнози, облак и мрак, окрест Его, правда и судьба исправления престола Его. Огнь пред Ним предыдет и попалит окрест враги Его, осветиша молния Его вселенную, видя и подвижися земля, горы яко воск растаяша от лица Господня, от лица Господа всея земли. Возвестиша небеса правду Его, и видиша все люди и славу Его, да постыдятся все кланящиеся истуканным, хвалящиеся о идолях своих, поклонитеся Ему все ангели Его. Слыша и возвеселися, Сион, и возрадовавшись от чери иудейские, суде, брати Твоих, Господи, яко Ты, Господь, вышний над всею землею, зело превознеслся и си над всеми боги, любящие Господа, ненавидите злая, хранит Господь души преподобных Своих, из руки грешничей избавит я. Свет воссия праведнику и правым сердцем веселье. Веселитесь, праведней, о Господи, и исповедайте память святыни Его. Слава Отцу и Сыну!

Аминь. Воспойте Господеве песнь новую, яко дивно сотвори Господь. Спаси Его десница Его и мышца святая Его. Сказа Господь спасение Свое, пред языки откры правду Свою. Помяну милость Свою Иакову и истину Свою дому Израилеву. Видяша все концы земли спасение Бога нашего. Воскликните Богове вся земля, воспойте и радуйтесь, и пойте. Пойте Господеве в гуслях и гласе псаломсти, в трубах кованых и гласом трубы роженой, вострубите пред Царем Господем, да подвижется море и исполнение Его, вселенной и все живущие на ней. Реки восплещут рукою вкупе, горы возрадуются от лица Господня, яко грядет, яко идет, судите земли, судите вселенней в правду и людям правостию. Господь воцарися, да гневаются люди, сидяй на херувимих, да подвижется земля. Господь всего невелик и высок есть над всеми людьми, да исповедится имени Твоему великому, яко страшное и свято есть. И честь царева суд любит, Ты уготовил еси правоты, суды правды во Иакове Ты сотворил еси. Возносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь подножию ногу Его, яко свято есть. Моисей и Аарон во Иерих Его, и Самуил, призывающих имя Его, призывах у Господа, и той послушаше их. В столпе облачне глаголаше к ним, яко охраняху сведение Его и повеление Его, я же даде им. Господи Боже наш, Ты послушал иси их, Боже, Ты милостив бывал иси им, и мщая на вся начинание их. Возносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь в горе святи Его, яко свят Господь Бог наш. Воскликните Богове вся земля, работайте Господеве в веселье, внидите пред Ним в радости. Уведите, яко Господь, Той есть Бог наш, Той сотвори нас, а не мы. Мы же люди Его и овцы пажите Его. Внидите во врата Его, во исповедании, во дворы Его, в пениях. Исповедайтеся Ему, хвалите имя Его, яко благ Господь в век милости Его и даже до рода и рода истины Его. Милость и суд воспою Тебе, Господи, пою и разумею в пути непорочне, когда приидеши ко мне, прихождах не злобе сердца моего посреди дома моего, не предлагах пред очима моима вещь законопреступную, творящие преступления возненавидях, не прильпе мне сердце страха.

Тива, уклоняющего се от меня лукавого не познах, оклеветающего тай искреннего своего сего изгонях, гордым оком и несытым сердцем сим не едях. Очи мои на верной земли посаждать я со мною, ходя и по пути непорочну сейми служаши, не живяши посреди дома моего творяй гордыню, глаголя неправедное не исправляши пред очима моима, во утре избивах вся грешная земли, еже потребите от града Господня вся делающая беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи святый и живышних живый, и всевидящим Твоим оком презирая на всю тварь, Тебе преклонихом выю души и телесе, и Тебе молимся, святый святых. Простри руку Твою невидимую от святого жилища Твоего и благослови вся ны. Яще, что к Тебе согрешихом волею и неволею, яко благи человека любез Бог прости, даруя и нам и мирная благая Твоя. Твое бы есть те же миловать и спасать, и Боже наш, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, во веки веков. Аминь.

Акафист нерукотворному образу Господа Иисуса Христа. Пречистому Твоему образу поклоняемся, благие, просящие прощения при грешении наши Христе Божие, волею бо благоволилиси плотью взыти на крест, да избавивши я же создал еси от работы вражия, тем с надеждою вопием Ти. Господи Боже, Спасителю мой, приди ко мне погибающему, исцели болезни моя неисцельная. Иисусе, Спасителю мой, молил смиренно Авгарь князь Эдесский, приди ко мне, исцели неисцельные болезни моя, в них же от многих лет стражду, ему же подражая и аз пораженный греховною проказою, мольбою вопию сице. Господи мой, Господи, помилуй мя по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Господи, Спасителю мой, росою милости Твоей омый мя от беззакония моего и от греха моего очисти мя. Господи, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти. Господи, сердце чисто созижди во мне и дух прав обнови во утробе моей. Господи, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отыми от меня. Господи Боже, Спасителю мой, приди ко мне погибающему, исцели болезни моя неисцельная. Видя любовь и веру Авгаря Эдесского, Господи, Ты писал еси ему, блажен еси Авгарь, не видевый мя и веровый в мя, аз пошлю ученика моего и то исцелить тя, и жизнь вечную подасти Иисущим с Тобою, посли же, Господи, милость Твою и мне вопиющему, Аллилуйя. Разум не постигает тайны, как Господь, приложением к божественному лику Своему бруса, изобразинанием подобие Свое, посылаше оное к Авгарю, желание того исполняя, сей же радости великой исполнся, поклонися образу Христову, ему же и мы с благовением днесь поклоняемся, с мольбой и верою зовуще. Господи мой, Господи, усне мое отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Господи мой, Господи, возврати мне радость спасения, Духом Владычним утверди мя. Господи, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, по милости Твоей пощади мя. Господи мой, Господи, Спасителю мой, призри на скорбь души моя и поспеши на помощь мне. Господи мой, Господи, услыши мя и от всех скорбей избави мя. Господи Боже, Спасителю мой, приди ко мне погибающему, исцели болезни моя неисцельная. Силой любви и радости преисполненный, поклонися Авгарь нерукотворенному образу Спасителя мира, и получив своих болезней исцеление, с верою возва, Христе Боже, всяк уповающий на Тя не постыдится, сим получая и нас всегда, уповайте на милости Господни и пейте Ему Аллилуйя. Имея любовь к падшему роду человеческому, Ты, Христе Боже, через единого от учеников Твоих, воззвал еси Авгаря от мрака греховного и просветил душу Его светом истины Твоя. Воззови меня от глубины греховная, да я с плачем возопию Тебе сице. Господи мой, Господи, даруй мне слезы умиления, да ими Тя умолю, очисти прежде конца вся моя прегрешения. Господи, просвети мою душу светом Твоего божественного познания и введи мя по милости Твоей в Царство Твое. Господи мой, Господи, просвещение мое и Спаситель мой, к Тебе прибегох, научи мя творить волю Твою. Господи мой, Господи, Боже мой, вразуми сердце мое и отжени от него искушение лукавого и настави мя на путь спасения. Господи мой, Господи, не отрини умоления моего и услыши мя Твоею благостью и утверди сердце мое страхом Твоим. Господи Боже, Спасителю мой, приди ко мне погибающему, исцели болезни моя неисцельная. Буря страстей и треволнений житейских потопляет мя и сердце,
об'ятої ужасом смерті вопієт ті, Господі, несь помагаючого мі на землі спасімя, як уже древле Авгаря, і даруй купно с ним петь ті, алілуя. Свыше, яко іудеї ненавидят тя, і хощут нечто злое содеяти тебе, Господи, пишет Авгарь, аз молю, прийди ко мне і обітай со мною, того любви подражая і аз, восстав із глубини падіння моєго, дерзновенно молю тя, Христе Боже, сице. Господи Боже мой, вниди в дом души моєї, прибуди не отлучен со мною грешним. Господи Боже, серце моєго, прийди і соедини мя з тобою навеки. Господи мой, Господи, к тебе прилепилась іси душа моя, прийди і радості исполни серце моє. Господи Боже, Спасителю мой, прийди ко мне погибающему, исцели болезни моя неисцельная. Благословен гряды во имя Господне, воспеваху древле дети еврейские, встречая Господа в Иерусалиме, мы же днесь, раскрывая двери сердец наших грядущему к нам спасу, с умилением зовем Аллилуйя. Дивные глаголы ты, рекуйся, Господи, всем погибающим, да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Веруйте в Бога и в меня веруйте, и наследите царство, уготованное вам от создания мира. Аж же помышляя свое беззаконие, молю тя, блаже, утверди сердце мое и просвети ум мой тебе вопиющий. Господи мой, Господи, призри на мя и просвети очи мои, да не усну в смерть. Господи мой, Господи, путеводя Израиля от земли фараоновой, настави мя на путь Твой, да пойду во истине Твоей. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, верую в Тя, помози моему неверию. Господи мой, Господи, да не яростью Твоей обличиши меня, и не удаляйся от меня за беззаконие моя. Господи Боже, Спасителю мой, приди ко мне погибающему, исцели болезни моя неисцельная. Возрете очима на образ Твой, Господи, не смею окаянный аз от лукавых моих деяний, но яко мытарь стеня взываюти, Боже, очисти мя грешного от фарисейского лицемерия и научи чистым сердцем петь милосердию Твоему, Аллилуйя. Воссия в скорби моей утешительное слово Твое, Спасителю мой, еже рекла еси, не оставлю вас сиры, приду к вам, того ради аз избегши темноту отчаяния, с надеждою на Твое человеколюбие прибегох, к Тебе сице моляся. Господи мой, Господи, прибежище мое в беде и в скорби не остави мя едино. Господи мой, Господи, безгрешный, с беззаконными вмененный, изми мя от рук ненавидящих мя. Господи мой, Господи, от поругания видимых и невидимых врагов сохрани мя. Господи мой, Господи, прости мя и прими мя, як уже блудного древнего объятия Твоя. Господи Боже, Спасителю мой, приди ко мне погибающему, исцели болезни моя неисцельная. Дивное показал еси дела Твоя, Господи, в пречистом образе Твоем, и даровал утешение всем земнородным, научив их в скорных обстояниях жизни прибегать и к Твоему милосердию, и петь Тебе с любовью, Аллилуйя. Храм нося телесный весь осквернен, множество содеянных мною лютых трепещу страшного судного дней молю, покаяние отверзим и двери жизнодавче, и яко Давид вопиюти. Господи мой, Господи, услыши моление мое, внемли молитве моей и помилуй мя. Господи Боже мой, Твой есть маз, вразуми мя, и жива будет душа моя. Господи Боже мой, пастырю мой, заблудих, яко овча погибшее, взыщи раба Твоего и спаси мя. Господи мой, Господи, помилуй мя, исцели душу мою, яко согреших Тебе. Господи Боже, Спасителю мой, приди ко мне погибающему, исцели болезни моя неисцельная. Страшного дня пришествия Твоего ужасаюся, Христе, и трепещу, яко и мы множество согрешений, но Ты, милостивый Боже,
прежде конца обрати мя поющего ти, аллилуйя. Весь был еси любовь к падшим человеку, мой Иисусе, и даровал еси им образ Твой святый, ясно глаголющий всем скорби и печали сущим. Придите ко мне, все труждающиеся и обременения, я упокою вы. Всего ради погибающий содерзновение, молю Тя Христе сице глаголя. Господи мой, Господи, хранителю мой, сохрани мя от врагов, нападающих на мя. Господи мой, Господи, вышних живые, насмиренные презирай, презрена мя грешного и буди отрадой моей. Господи мой, Господи, спаси мя утопающего в пучине житейских искушений. Господи мой, Господи, да не смущается сердце мое, и да не устрашается во исповедании имени Твоего. Господи мой, Господи, прими мя яко мытаря, яко Хананею помилуй, помилуй мя по милости Твоей. Господи Боже, Спасителю мой, приди ко мне погибающему, исцели болезни моя неисцельные. Все языцы придите с любовью, трепетом поклонимся, пречистому образу Спасителя мира, избавшему нас от работы вражия, и благодарственно вопием Ему, победителю смерти и ада, аллилуйя. Весь пораженный проказую греховную недоумеваю, како есть достойно величать и тя, о Владыко многомилостивый, но верую сердечно исповедую тя, истинного Сына Божия, смиренно стою пред образом Твоим святым сице моляся. Господи Иисусе, радости моя, дашь мне да возрадуюся в милости Твоей. Господи Спасителю мой приблаги, спаси раба Твоего от неверия и беззакония. Господи мой, Господи, милость неизреченная, благодатью Твоею потреби гнев в сердце моем. Господи мой, Господи, чистота неописанная, чистоту сердца и ума дашь мне. Господи мой, Господи, одеяйся светом, яко ризою, освяти мя печалями житейскими омраченного. Господи Боже, Спасителю мой, приди ко мне погибающему, исцели болезни моя неисцельные. Господи мой, Господи, милосердый Спасителю мой, душу мою студными деяниями, люти расслабленную воздвигни, божественным Твоим милосердием, яко же древле расслабленного при овчей купели, и на спасение стези наставию, да поемте, аллилуйя. Царю предвечный, утешителю Христе истины, очисти мя от всякие скверны, яко же очистил еси 10 прокаженных, исцели мя, яко же исцелил еси сребролюбивую душу Закхея мытаря, да воспою теси це глаголя. Господи мой, Господи, недуги наша приемы, и болезни понесы, исцели болезни сердца моего. Господи мой, Господи, Иисусе, помощниче мой, помози ми, яко изнемогает душа моя от скорби сия. Господи мой, Господи, очи давы слепому во еже видите, дашь ми око, да узрю кротость и терпение Твое. Господи, долготерпеливый, избави душу мою от нечестивого, и спаси мя ради милости Твоя. Господи Боже, Спасителю мой, приди ко мне погибающему, исцели болезни моя неисцельная. Пение всеумиленное Тебе приносящее, сокрушенным сердцем молящееся, не презри мя, о преблагий Владыко, отврати убо лице Твое от грех моих, но не отврати лица Твоего от раба поющего Тебе, аллилуйя. Христе свете истинный просвещай, освещай всякого человека, грядущего в мир, призри на мя грешного и непотребного раба Твоего, и исправи жизнь мою по заповедям Твоим, и душу мою освяти, да принесу Ти молитву сице. Господи Иисусе Христе, Ты свет мира, светом Твоим осияй мя. Господи мой, Господи, Ты источник жизни, даруй душе моей жизнь нетленную и утверди ее в заповедях Твоих. Господи Иисусе Христе, Ты солнце правды, правдою Твоею согрей душу мою и озари ум мой. Господи мой, Господи, Ты наставник мой,
научи мя творити волю Твою и любити Тя всем сердцем. Господи мой, Господи, Ты отверзла еси очи слепому, отверзи и мне двери покаяния, и яко щедр очистився грехи моя. Господи Боже, Спасителю мой, приди ко мне погибающему, исцели болезни моя неисцельные. Благодатью Твоею всесильною утверди сердце мое в вере, надежде и любви, даруй ми покаянием и неослабленным исполнением заповедей Твоих достигнуть Царствия Небесного, и деже слики апостольскими воспоюти Аллилуйя. Ты, пастырю добрый, реквыси всем в скорби и печали сущим, друзи мои, азы дуко отцу моему и отцу вашему, уготовите место вам, но паки приду и возьму вас к себе, аще заповеди моя соблюдайте. Всему благовейно внимая, дерзну яс, погруженный в лютую скорбь, приступите к Тебе сице, моляся. Господи мой, Господи, милосердый Спасителю мой, спаси мя погибающего. Господи мой, Господи, отжени от меня тучи неверия, зла и вражды, Духом Твоим благим настави мя на путь правды. Господи мой, Господи, утешение души моей, утеши мя в печали сущего. Господи Боже мой, имени ради Твоего, оживи мя и правдою Твоею, изведи из печали душу мою. Господи Царю Пресильный, помяни мя, егда приидеши во Царствие Твоем. Господи Боже, Спасителю мой, приди ко мне погибающему, исцели болезни моя неисцельные. О, премилосердый и преблагий Господи Боже, Спасителю мой, пришедый в мир для спасения падшего человека, не вознушайся меня паче всех человек прегрешившего, и не отврати от меня лица Твоего, но призри на лютую скорбь и печаль души моей, исцели и утверди в свете истинной любви, да поемте Аллилуйя. О, спаси мой премилосердый, пришеды в мир для спасения падшего человека, взыщи мя погибающего и благодатью Твоею, душу мою освяти, тело очисти, жизнь исправи по заповедям Твоим, да воспоюте чистым сердцем Аллилуйя. О, спаси мой премилостивый, призри на раба Твоего, утопающего в море житейских искушений и бед, и як уже древле Петра утопающего спаси благодатью Твоею, освяти душу и утверди на стези заповедей Твоих, да чистым сердцем и усты вопиюти с любовью Аллилуйя. Иисусе, Спасителю мой, моли усмиренно аварь князя Деский, приди ко мне и исцели неисцельные болезни моя. В них же от многих лет стражду, ему же подражая я, с пораженной греховною проказою мольбою вопию сице. Господи мой, Господи, помилуй мя по велицей милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Господи, Спасителю мой, росою милости Твоей омый мя от беззакония моего и от греха моего очисти мя. Господи, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Господи, сердце чисто созижди во мне, и дух прав обнови во утробе моей. Господи, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня. Господи Боже, Спасителю мой, приди ко мне погибающему, исцели болезни моя неисцельные. Пречистому Твоему образу поклоняемся, благи, просяще прощения при грешении наших Христе Боже, волею поблаговолил еси плотью взыти на крест, да избавивши я же создал еси от работы вражия, тем с надеждою вопиемти. Господи Боже, Спасителю мой, приди ко мне погибающему, исцели болезни моя неисцельные. Господи, щедрый, милостивый, долготерпеливый, многомилостивый, внуши молитву нашу и вонми глас умоления нашего, сотвори с нами знамение во благо, настави нас на путь Твой, еже ходите во истине Твоей, возвесели сердца нашего, еже боятися имени Твоего святаго,
заневели еси Ты, творяй чудеса, Ты еси Бог един, и несть подобен Тебе в Бозе, Господи, силен в милости, благ в крепости, воеже помогати и утешати и спасати вся, уповающие на имя Святое Твое. Аминь. О, преблагий Господи Иисусе Христе Боже наш, Ты иногда человеческого образа Твое лице Пресвятое, омыв водою и отеру брусом, чудесне оное на том же убрусе изобразите, и едейскому князю Авгарю во исцеление недуга его послати благоволил еси. Сей мы ныне грешные раби Твои, одержимы и душевными, и телесными недуги нашими, лица Твоего, Господи, ищем и с Давидом, во смирении душ наших зовем, не отврати лица Твоего от нас, и уклонися гневом от рабов Твоих, помощник нам буди, не отрини нас и не остави нас. О всемилостивый Господи, Спасителю наш, изобрази сам себе в душах наших, да во святыне и правде жительствующее, будем сынови Твои наследницы царствия Твоего, и так о Тебе, премилостивого Бога нашего, купно со безначальным Отцем Твоим и Пресвятым Духом славите не пристанем во веки. Аминь. Пречистому Твоему образу поклоняемся, благий, просяще прощения при грешении наших Христе Боже, волею бо благоволил еси плотью взыти на крест, да избавиши я же создал еси от работы вражия, тем благодарственного пиемти, радости исполнил еси вся спаси наш, пришеды спасти мир. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Неизреченного и божественного Твоего к человекам смотрения, неописанное слово Отче, и образ неписанный, и богописанный, и победителен, ведущий неложного Твоего воплощения, почитаем Того лобызающее. Величаем, величаем Тя живодавче Христе, и почитаем пречистого лица Твоего преславное воображение. Величаем, величаем Тя живодавче Христе, и чтим образ Твой святый, им же нас спасывайся от рабов.